Богем со сторичостым умко, Эльяно попко за темпломко. Иде шоням, кеды де шоняме, Фермарчок и возле столан, Марнекем со сторичостым умко, Эльяно попко за темпломко. Иде шоням, кеды де шоняме, Фермарчок и возле столан.